screen show с нами. Alright, Jeff, see you on the show. Пока смогу на доверие, Лизмар. Ты си, нас были без беседований, Сюзанна. Ну, то попремена музыка, перфектно ведь. Нам рукотеп, no problem.